0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.
2: Никакого радио. Только музыка.

0: разная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Dance лето!
0: На рекорде!

0: Арбитр бежит смотреть повтор. Вар в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Твит-сервис.
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Как задействовать до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол.

0: в автосервисах «Фит-сервис». Диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Страчателла, моцарелла, джелато.
4: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварец» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77-74-15.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
14: Категория 0+.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе Trade-in в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
11: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
12: Савадеха, Йинде.
13: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года выгода до 650 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
10: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
2: «Дворец» объявляет финальную распродажу на последние автомобили Exit TXL в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. Exit TXL объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: телефону 49 49 91.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не ферта. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-61. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

Чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
6: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
5: Диктуйте адрес.
6: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
15: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
14: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», — поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
4: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Красота!
9: Какой воздух!
10: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык!
12: Вася, в парку поддай!
13: Эх, хорошо!
14: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
15: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели! С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Telco Business. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
16: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
17: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
18: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» – всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервисавангардстав.ру.
18: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Sports Day Club. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: Партнер выпуска компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
7: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
8: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Telka.ru.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
18: Реклама нехата. ООО «Каргоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
19: Как вас зовут?
20: Олеся Зотина.
19: Чем вы собираетесь заняться?
20: Дизайном интерьеров.
19: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
20: Зачем столько?
19: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
20: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
21: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте радио.

0: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Твит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возможен.

0: Партнер выпуска компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварец» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Это лето будет жарким.
5: Это лето будет ярким.
3: Сливочным, приятным.
6: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
3: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
7: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
8: Красота!
9: Какой воздух!
10: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык!
12: Вася, парку поддай!
13: Эх, хорошо!
14: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
3: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе трейд-ин в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе, улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона. все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2 34 90 94.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Дэнс лето! На рекорде!

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! За город!

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», — поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
3: «Дворец» объявляет финальную распродажу на последние автомобили Exit TXL в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. Exit TXL объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
7: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
6: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
8: Красота!
9: Какой воздух!
10: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык!
12: Вася, в парку поддай!
13: Эх, хорошо!
14: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
16: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
17: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
16: Диктуйте адрес.
17: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
18: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
19: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
20: Реклама нехата. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
21: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на Билайн.ру.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2.
9: О, как раз еще из самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+. Рекорд.

0: слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: О погоде. Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
2: О погоде.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
12: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
13: Это лето будет жарким.
14: Это лето будет ярким.
15: Сливочным, приятным.
16: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
15: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
17: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
18: Страчателла, моцарелла, джелато.
19: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
20: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
21: Телефон рекламной службы 992

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2-34-90-94.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дворец уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Красота!
9: Какой воздух!
10: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык!
12: Вася, парку поддай!
13: Хорошо.
14: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
15: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
16: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
15: Диктуйте адрес.
16: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
17: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
18: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
19: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком.

0: Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Дэнс лето.
8: На рекорде.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: О погоде. Партнер выпуска — компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
2: О погоде.
3: «Дварец» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето — это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз — это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервисавангардстав.ру.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Это лето будет жарким.
16: Это лето будет ярким.
17: Сливочным, приятным.
18: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
17: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: лучших танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в суперчарт номер 944. 33 лучшие композиции, за которые вы голосовали на протяжении всей недели. Но вообще сегодня, конечно же, и завтра тоже. Все

DJ Phil сегодня в 21.00 выступаю, так что с удовольствием с вами увижусь. Но если вдруг вы не можете, если вдруг находитесь в других городах, не проблема. Мы подготовили для вас прямую трансляцию, которая прямо сейчас и идет. А соответственно, самые крутые наши гости, резиденты, диджеи, музыканты, продюсеры, мы для вас выступаем, а вы все это дело сохраняете себе на долгие годы. Так что залетайте на сайт или открывайте мобильное приложение Radio Record, включайте онлайн-канал Festivals и ловите мощнейший вайп электронной сцены Radio Record, где бы вы ни находились. Ну и после всей этой информации давайте переходить к нашему суперчарту. Открывая сегодняшний хит-парад, 33 место, здесь Мартин Гаррикс и Эд Ширан, трек называется «Repeat It».

0: композицию вы в целом-то узнаете, просто это новое прочтение Sweet Dreams от Бабины и Маркуса Дилина. Впереди нас ждет короткая реклама, сразу после продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», — поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
1: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суис – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года выгода на Суис S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суис. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
12: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
14: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
18: Реклама не фото. ОКО, КОБИ, ОГРН, 128-770-26-61. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
19: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
20: Категория 0+.
21: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
22: Плюс.

0: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
1: 33 место. Мартин Гаррикс и Эд Ширан. На 32-м свежак от Vlog & Crown.

24 место. Это Дон Диабло и Уиз Халифа. На 23-м Фишер и Толз Зе Дай.

Друзья, лето в самом разгаре, а это означает, что нужна соответствующая музыкальная подборка. Мы для вас собрали 11 специальных летних музыкальных радиостанций-онлайн-каналов. От знойного афрохауса и сочной латины до расслабленного лаунжа и стильного бич-пати. Настоящее классное летнее настроение. Выбирайте свой звук и включайте классное летнее настроение прямо в приложении Рекорда. Возвращайтесь

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Рекорд Суперчарт.

0: слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года выгода до 600.

0: Начинается с путешествий.
1: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
2: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А «Суиз» – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на «Суиз» С07 и С06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. «Суиз» – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
3: Как вас зовут?
4: Олеся Зотина.
3: Чем вы собираетесь заняться?
4: Дизайном интерьеров.
3: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
4: Зачем столько?
3: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
4: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
1: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
8: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: но чтобы в ней оказаться, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Леони и Калум Скотт. 19-й Алан Уокер. А 18-е место Сони Фадера и D.O.D.

0: был в лидерах, сегодня серебро. Bibi Rexx и Faithless с отличным треком под названием New Religion. Совсем скоро мы узнаем, кто же оказался на первом месте, а пока вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Airbox, 10 место. Милки на 9. Эбон, 8. Боб Синклар и Кайзен на 7 месте. Глеб Филипченко, Джипу.

4 место «Медуза». Третья позиция «Авалон Рокстон». На втором «Биберикса» и «Фейтлесс».

являю лидера нашего сегодняшнего хит-парада. Композиция, которая звучит реально из каждого утюга, из каждого второго рилса и из каждого третьего шортса. Первое место битпорта, и сегодня первое место у нас здесь. Это Хьюгель с композицией «Moving to the Sun». Трек записан с легендарной вокалисткой Alternate, ну или Ultranate, кому как удобнее. В общем, достойное первое место. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и мобильном приложении «Радио Рекорд». Ну а запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлисты ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу «Суперчарт» и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся сегодня с Рекордом в 9 вечера. Рекорд Клаб Чарт, в котором диджей Димиксер представит топ клубных электронных треков, а потом Рекорд Пати с Виолеттой. Плюс у нас, конечно же, ВКФ сегодня и завтра, и мы продолжаем трансляцию со сцены «Радио Рекорд» на нашей онлайн-радиостанции «Фестивалс». Будьте с нами в приложении и на сайте radiorecord.ru. Ну а это был 944-й Суперчарт. Сегодня в 21.00 услышимся на ВК-фесте, либо с вами через неделю в рамках Суперчарта. Всем пока, оставайтесь хорошими людьми.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
0: «Дворец» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь. Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Савадеха, инде.
7: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
11: Алиса. Построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
13: «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
14: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
15: Сайт автосервисавангардстав.ру.
16: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
17: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серии LFS 77-74-15.
18: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
7: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
8: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
9: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 открытых машин мест.
8: Диктуйте адрес.
9: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: 49-49-91.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
3: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
4: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
5: Телефон рекламной службы 992-300.
6: Дэнс лето.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дворец уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
11: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
17: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.
18: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
19: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
20: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
21: Реклама нефета. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
22: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
23: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
6: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
7: Сайт автосервисавангардстав.ру.
8: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев прямо сейчас на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
3: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе трейд-ин в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
12: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
11: Дим, отвези меня сюда.
12: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
13: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Гриль Хаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Гриль Хаус. Вкусная кухня. Честные цены. Приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
16: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте
15: конкурсе в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополья». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
16: Как вас зовут?
17: Олеся Зотина.
16: Чем вы собираетесь заняться?
17: Дизайном интерьеров.
16: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
17: Зачем столько?
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
18: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, в парку поддай!
10: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
15: Категория 0+.
16: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
17: Страчателла, моцарелла, джелато.
18: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», – поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: radiostv.ru.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». Уверен 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компания-партнёры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
3: Телефон рекламной службы 992.

0: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
1: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
2: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
8: 992-300.
10: Сайт.
8: radio.stv.ru.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами DJ D-Mixer Дмитрий Гуменный. И прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые клубные треки за эту неделю. Начинаем. 30 место. Новинка Шапов.

0: слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Шура не поддерживает связь с одноклассниками. Об этом прямо сейчас. Певец Шура откровенно рассказал, почему не общается с одноклассниками. В школе они постоянно выводили его из себя. «Меня бесили мои одноклассники. У нас учителя были все пожилые. Я очень уважительно относился к возрасту, но мои одноклассники что-то делали и всегда попадали на мои комментарии», — поделился артист. Телефонными номерами они друг с другом так и не обменялись. Если одноклассники находят его на концертах в разных городах, они приходят, но организованных встреч нет. Александр признался, что завидует нынешнему поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями через гаджеты. А вот школа, говорит Шура, в его годы была настоящим стрессом. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker и весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77-74-15.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

0: господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике W&W Ghost Town.
1: Рекорд Клаб Чарт.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
6: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77. 74-15.
10: Кто ты?
11: Прима Медиа.
10: Почему я тебя слышу?
11: Я голос твоего бизнеса.
10: Как это?
11: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
10: Это услышит?
11: Ты же слышишь.
10: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
11: Связь.
10: 992-300.
11: Сайт.
10: Радио stv.ru.

Господа, делайте еще громче ваши радиоприемники. Мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Vintage Culture Hands Up. Далее на втором месте MK Zone. Именно MK мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот первое победное место сегодня забирает Camel Fat So Good. Ну и, собственно, так же, как и на прошлой неделе, он также был с первым почетным местом. На этом рекорд Club Chart подходит к концу, но не стоит унывать, потому что ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время мы также с вами встретимся. Всем пока, с вами был DJ Dmik.

пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта. Всем большой субботний привет. Сегодня особенный день для Петербурга. Стартовал ВК-фест. И, конечно, нас больше всего интересует электронная сцена «Радио Рекорд», где сегодня весь день играют лучшие диджеи. Я вот лично сама только что приехала с фестиваля и сразу сюда, в студию, чтобы провести эту ночь вместе с вами. Друзья, ну и рассказывайте, были ли вы сегодня на ВК-фест? Может быть, планируете поехать завтра? Что уже успели увидеть? Кого ждете больше всего? Пишите в наш чат мобильного приложения «Радио Рекорд» и в наш телеграм-канал «Рекорд». Сегодня будем обсуждать фестиваль, футбол и, конечно же, после полуночи проверим совместимость наших слушателей в рубрике «Краш-тест». Все это будет непременно. Делаем громче прямо сейчас.

0: На связи главная танцевальная, вы слушаете шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта, друзья. Ну и не просто так продолжается наше шоу, потому что сейчас у нас на связи диджей Фил, который закончил свой сет на электронной сцене «Радио Рекорд», и я ему решила позвонить. Фил, привет!
1: Да, привет всем, здравствуйте, слушатели «Радио Рекорд». Надеюсь, что вы сейчас в хорошем здравии и слушали трансляцию, которая у нас продолжалась.
0: Трансляцию мы, безусловно, слушали. Фил, расскажи вообще, какая атмосфера царит на ВК-фест?
1: Я бы сказал, что самое главное, атмосфера потрясающая по одной простой причине. Все ждали дождя, 3 дня дождя, а 3 дня дождя
0: не
1: было.
0: А дождя не случилось?
1: Сегодня чуть-чуть был дождь, буквально совсем минимум. И я вообще очень сильно переживал на эту тему, но супер, что все получилось. И я благодарен большому количеству людей, которые были сегодня здесь. Мы послушали много хорошей музыки, я побывал на разных сценах, посмотрел, как люди отрываются под неподкладку. Клаву Коку и под ребята с белой сценой. Это было очень прикольно, и мы круто провели время. Я был со всеми детьми, со своими супругой. Очень хорошо, как всегда. Я бы сказал, что наполнился ВК-фест еще каким-то количеством больших всяких разных и маленьких палаточек, какое-то рукоделие, то все, в общем, масса всего. Уверен, что за целый день можно не обойти даже весь ВК-фест и все активности, которые здесь есть.
0: Фил, захотелось приехать, захотелось очень после твоего рассказа. А вот как ты думаешь, чем в этом году ВК-фест отличается от предыдущих?
1: Я думаю, что он, во-первых, он навряд ли сильно прямо отличается, у него, собственно, нет задачи отличаться, он должен, знаете, как Макдональдс, и как вкусная точка, и как все вот эти товарищи, ты должен всегда получить то, что ты хочешь, и вот ВК-фест как раз-таки в этом смысле должен давать вот этот классный вайб, потому что есть сцена с суперпопулярными артистами, есть сцена с более андеграундными артистами, есть сцена для детей, есть сцена инфлюенсеров, есть сцена, конечно же, «Радио Рекорд» для тех, кто любит клубную музыку. И в этом как раз-таки и вся магия ВК-феста, то, что ты можешь круто провести время и посмотреть огромное, и послушать огромное количество разных артистов, поучаствовать в разных активностях. Поэтому я не думаю, что он на самом деле должен куда-то меняться. Он и так, по-моему, отлично себя чувствует. Я бы сказал, что просто было бы здорово, наверное, в том числе и в новых городах его проводить. Вот Нижний Новгород, например, в этом году будет. Вот это было здорово. Расширять географию ВК-феста.
0: Абсолютно с тобой согласна, Фил. Но, наверное, главный вопрос еще. Что бы ты посоветовал тем, кто только собирается приехать завтра? Может быть, дождевик все-таки надо взять или что-то другое?
1: Да, дождевик, безусловно, надо брать. Я не думаю, что нужны резиновые сапоги. Хотя вот помню, как в прошлом году вот было прямо очень мокро. И резиновые сапоги, конечно же, помогали. Но сегодня было все как бы отлично и не было. Дождевик, да, как небольшая такая вещь, которая вас немножко спасет от дождя. Рекомендую брать. Это, наверное, единственное, что в остальном все здесь есть все, что нужно человеку для того, чтобы круто провести время. И поэтому единственное, что вот стоит взять, это немножко дождевика.
0: Немножко дождевика советуют нам взять. Фил, спасибо тебе огромное. Мы тебя поздравляем еще раз с твоим потрясающим сетом. Как всегда, жарко, ярко и мощно. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати».
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
2: 992-300.
5: Сайт.
2: radiostv.ru.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре? Или...
8: Да ты мне все
5: всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

абсолютно точно. И еще Виолетта и Радио Рекорд. Привет! Ну что ж, лето несется дальше к своему экватору. Все правильно. Ну а мы стоим на службе по защите Родины. Передаю привет своей любимой жене Катюне и детишкам. Очень скучаю по ним, так как нахожусь в командировке. Также передаю привет всем, кто тусит на ВК-фесте в разных городах от Виктора.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: Радио stv.ru.

жалуется? Он ведь едет на рыбалку, пишет Андрей. Андрей, а кто, собственно, жалуется? Пусть едет на свою рыбалку. Друзья, рассказывайте, чем занимаетесь в эту минуту вы. Ну и давайте еще вернемся к нашему ВК-фесту. Может быть, у вас есть традиция, как и у меня, каждый год ездить в ВК-фест, участвовать в нашей электронной сцене «Радио Рекорд». И, может быть, самый запоминающийся концерт или фестиваль в вашей жизни, о котором вы хотите рассказать, делайте это при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все ваши послания будут зачитывать через пару минут. Это шоу «Рекорд».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

час на главной танцевальной. Это шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта. Друзья, ну а теперь переключаемся на еще одно большое событие этого лета. Это чемпионат мира по футболу. Кстати, недавно во время одного из матчей произошел очень красивый момент прямо на трибунах. Болельщик сделал предложение своей девушке, и она ответила «да». Получается, чемпионат мира дарит людям не только эмоции от футбола, но и новые семьи. Друзья, у меня к вам вопрос. Были ли в вашей жизни какие-нибудь красивые или неожиданные моменты, связанные со спортом или футболом? Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», а также в нашем телеграм-канале «Рекорд». Все с удовольствием почитаем. Ну а пока давайте еще вот пару ваших приветов найдем. Всем привет из Нижнего Новгорода, пишет Виталий. Ждем «Рекорд» у нас на ВК-фест. Еду с работы, дополняет Виталий. Далее, всем привет из Калифорнии. Люблю мою Кристину, пишет Захар. Привет из Республики Коми. Привет землякам и хороших выходных. А вам «Рекорд». Отдельный респект за вайбик. Да, за вайбик мы любим отвечать. Уху, девчата, которые знают меня как чесночный баунти. Привет, я вас обожаю. Виолетта, тебе горячая.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

1-0. Спасибо, Дмитрий Колбнев. Рекорд, респект. Спасибо вам. Будьте так добры, прочитайте сообщение. Вот передаю привет своему любимому мужу Буке, Артуру, от его любящей жены Ирины из Тольятти. И еще Виолетта, передаю огромный привет из Москвы. Спасибо большое. Сейчас я на московском ночном велофестивале. Максим, ну ты нереально крут, нереально крут. Люблю своего мужа Мозаику, твоя жена Лена. И еще вот пишет Вячеслав. Виолетта, добрый вечер. Хочу передать привет всему Волгограду. И наконец-то лето наступило. Сегодня было плюс 36. Внимание. Ну и, естественно, тебе хорошего эфира. Спасибо, Слава. Очень приятно. Плюс 36 – это сильно, сильно жарко. Да, надеюсь, не очень душно. Друзья, напомню, что вы можете также оставлять ваши приветы, послания при помощи нашего телеграм-канала «Рекорд» и нашего мобильного приложения «Рекорд». Делайте громче прямо сейчас. Мы

На связи вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добрейшего вечера каждому, друзья. Меня зовут Виолетта. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Вот пишет Михаил. Виолетта, поздравь, пожалуйста, мою любимую тещу с днем рождения. Счастья, любви, крепкого здоровья. Дети, внуки и зять. Михаил Чиндин поздравляет. Дарьяш пишет. Виолетта, привет. Хочу передать привет Максиму Скилл. Мы слушаем вашу радиостанцию. Вы лучшие. Люблю вас. И отдельно привет тебе и всем работникам Радио Рекорд в Питере. Лучшие. Обожаем вас. Спасибо, Дарья. Яша, и мы вас любим. Ну, лучшие-то мы все тут лучшие, в любом случае. Друзья, напомню, что для вас работает наш телеграм-канал Радио Рекорд, наш чат мобильного приложения.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

приветом и посланием. Вот пишет Надюшка: поздравляю маму с днем рождения, желаю ей крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех самых заветных желаний, дети, внуки, зять и все родные люди. Надюшка Чиндина поздравляет. Далее пишет Евгений: передайте, пожалуйста, привет Надюшке, скажите, что я ее очень жду и ее обожаю. Говорим. Друзья, буквально через 10 минут стартует наша рубрика «Краш-тест», в которой мы будем как раз-таки находить вашу совместимость, узнавать, знакомить вас и, естественно, общаться. Оставайтесь вместе с нами, через 10 минут продолжим знакомство здесь, в эфире.

знакомиться, общаться, заводить новых друзей и не только. И давайте, друзья, прямо сейчас, кто желает принять участие в нашей рубрике и получить фирменный мерч от Радио Рекорд, найти свою вторую половинку, присылайте ваш мобильный телефон, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города при помощи нашего мобильного приложения Рекорд. Выберу двух счастливчиков и позвоню им в эфире. Ну а также, если хочется просто поболтать и с кем-то подружиться при помощи переписки, переходите в наш телеграм-канал Радио Рекорд, прикрепляйте свою фотографию, рассказывайте о себе, пару фактов, все буду зачитывать через несколько минут. Это все шоу Рекорд Пати, и мы соединяем сердца.

Германия рекорд. Пишите, откуда вы, сколько вам лет, и двум счастливчикам позвоню уже совсем скоро. Давайте пока почитаю чат, в котором вы успели оставить тоже свои анкеты. Вот пишет Толик. Привет всем. Познакомлюсь с девушкой, серьезные отношения, Питер. Далее пишет Николас. Славный малый, Брянск, 41. Виктор пишет мне, вот жена не позволит. Ну и правильно. А чего вы там в чате-то вообще делаете? Это женатые люди. Чисто общаетесь. А вот пишет Антон. 27 лет, город Казань, рекорд. Люблю вас. Антон, красавчик. Мы вас тоже любим, друзья. Напомню,

0: yeah, we bomb.
1: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: Радио stv.ru.

0: половинку. На связи у нас горячий парень Антон, которому 27 лет. Антон, привет! Антон, ну что, насколько ты горячий парень? А то вот я объявила, а сама вот думаю, а ты вообще такой?
1: Ну, в принципе, возможно, такой, но не, я сам в это до конца не верю.
0: Сам не веришь до конца, значит, надо, это, знаешь, как женские практики есть. Раскрой свою силу, там, дыши разными частями тела. Может быть, и тебе на такое надо пойти, Антон, как думаешь?
1: Возможно.
0: Возможно. Ладно, Антон, давай расскажем. Ты из Казани, правильно?
1: Да, я из Казани, мне 27, работаю на производстве, наладчиком оборудования, крупу пасую.
0: Ого, интересная профессия. Тебе она нравится?
1: Поначалу нравилось, сейчас особо уже не очень.
0: Уже не очень. Так, будешь ли ты что-то менять или будешь до последнего держаться за крупу?
1: Планирую в будущем по какой-нибудь другой сферу идти, пока еще не знаю.
0: Угу. Изучаешь. Ну, твое дело молодое, в 27 лет еще и повыбирать можно. Так же, как и девушек, наверное, да? Расскажи, кстати, какие девушки тебя привлекают? Может быть, какие-то творческие, открытые, может быть, наоборот, скромные?
1: Творческие привлекают, открытые не особо.
0: Не особо, подожди. Ну, кстати, можно быть творческим и закрытым, тоже верно, хорошо. А вот находится такая творческая, какая она еще может быть, спортивная? Или вот, ну, опиши, давай, идеальный портрет.
1: Спортивная? Ну, возможно, но лучше, чтобы все имелось.
0: Чтобы что?
1: Не только фигура, но и глаза красивые.
0: Глаза красивые, да.
1: Не по...
0: Антон не по блондинкам, правильно?
1: Ну, мне не надо, я сам темненький.
0: Я сам темненький, такая же темненькая мне и нужна. Хорошо, ну вот нашлась та самая. Какое свидание ее устроишь в Казани? Куда поведешь? Или не в Казани, может?
1: Куда поведу? На теплоходе?
0: А вот это хорошее предложение, так. Хорошо, Антон, а если зимой встретиться, теплоход отменяется, что тогда?
1: На каток пойдем, на коньках кататься.
0: Ой, ну вообще, вообще замечательно. Антон, ну, портрет твой в целом тоже понятен. Расскажи, может быть, у тебя какое-то хобби еще классное есть, о чем мы не успели упомянуть?
1: А я люблю смотреть, конструкторы собирают.
0: Угу, и...
1: Машины ковыряться люблю.
0: И в машинах ковыряться. Ну и прекрасно. Ну, Антон, ну молодец. Ну все нам рассказал хороший парень из Казани. Девчонки, забирайте. Где найти Антона можно, вы спросите в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Антон сейчас туда напишет, да, Антон?
1: Да, напишу.
0: Да, вот так вот смело отвечает Антон. Уже переходит наш телеграм-канал Радио Рекорд. Знакомьтесь, общайтесь, забирайте парня. Хороший парень, ну правда. Друзья, это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем и напомню, для вас работает также наше мобильное приложение Рекорд. Делайте громче прямо сейчас. Это шоу Рекорд Пати.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.